0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511. 3 семерки.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. 3 восьмерки.
11: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Лето! Каждый день на радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-100 23.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили сделать 1 июня выходным для всех родителей. Мороженое содержит источники кальция и снижает уровень стресса. Врач назвала простой способ избавиться от головной боли. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила объявить Международный день защиты детей выходным для всех родителей. Об этом она сообщила агентству «Москва», комментируя инициативу Общественной палаты сделать 1 июня нерабочим днем исключительно для многодетных семей. Парламентария убеждена, что детям важно провести этот праздник вместе с мамой и папой, поэтому ограничивать право лишь одной категории семей было бы несправедливо. Согласно данным статистики, в мире сейчас проживают около 2 миллиардов детей в возрасте от 0 до 14 лет, в России чуть больше 31 миллиона. Мороженое полезно тем, что содержит источники кальция и белок, которые легко усваиваются. Кроме того, это лакомство приносит удовольствие, которое снижает уровень стресса, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. При этом врач отметила, что мороженое содержит большое количество сахара и животных жиров, а это снижает пользу для организма. Кроме того, большинство магазинных сортов содержат смеси рафинированных растительных масел, стабилизаторы и ароматизаторы, и это тоже нивелирует пользу мороженого. Головная боль является одной из самых частых жалоб в современном мире. Зачастую она вызвана стрессом, мышечным напряжением, сосудистыми реакциями и гормональными колебаниями. Медикаментозное лечение не всегда помогает, поэтому все больше внимания уделяется альтернативным методам, среди которых ароматерапия занимает важное место. О том, какие масла можно применять от этого недуга, рассказала телесный ароматерапевт Ирина Добрянская. Она пояснила, что эфирные масла воздействуют на мозг человека через обоняние, помогая снять стресс, тревожность и мышечные спазмы. По ее словам, выбор масла зависит от типа боли. Мята перечная является лидером при головной боли. Она создает ощущение прохлады, отвлекая мозг от болевых сигналов. Лаванда подходит при мигренях, которые вызваны стрессом и недосыпом. Она снижает активность нервной системы. Ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке. Она обладает спазмолитическим эффектом. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давлении, тонизируя сосуды мозга. Лимон снимает пульс боль в шее за счет противовоспалительного действия, цитирует врача Мослента. Она подчеркнула, что нужно использовать только натуральные масла без синтетики. Мята и розмарин запрещены при беременности и детям до 6 лет, отметила Добрянская.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный 4 метра в секунду. Атмосфера.

0: максимальное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
3: Всегда свежее мясо и ароматный

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето, солнце и жара!
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен! Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
8: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
9: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
10: 511. Три семерки.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. Три восьмерки.
12: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Ваня. Радио Ваня.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы. Не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Телефон рекламной службы 53 42.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Школьники начнут изучать физику и химию по единым учебникам. Мороженое снижает уровень стресса. Несколько ярких астрономических событий ждут нас в июне. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В российских школах планируется внедрить единые учебники по физике, химии и другим наукам. Сейчас пособие находится в разработке, об этом сообщает МКРУ со ссылкой на президента РАН Геннадия Красникова. По его словам, учебники для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года. Также сейчас идет разработка учебного материала по математике и информатике. После работы ученых пособие изучат эксперты в области детской медицины и психологии. Это нужно для уверенности, что школьники того или иного возраста смогут освоить материал. Напомним, единые обязательные учебники для каждой параллели во всех школах на территории нашей страны были введены в 1930 году и просуществовали до конца 80-х годов прошлого века. В постсоветское время государственная монополия исчезла, после чего школы получили право выбирать учебные пособия от разных издательств. Мороженое, как выяснилось, снижает уровень стресса. Оно полезно тем, что содержит источники кальция и белок, которые легко усваиваются. А еще оно приносит удовольствие, рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова, пишет РИА Новости. При этом, правда, врач отметила, что продукт содержит большое количество сахара и животных жиров, а это снижает пользу для организма. Кроме того, большинство магазинных сортов содержат смеси рафинированных растительных масел, стабилизаторы и ароматизаторы, и это тоже нивелирует пользу мороженого. Мини-парад планет, который можно будет наблюдать в сумеречном небе, станет главным астрономическим явлением июня. Об этом рассказал главный научный сотрудник Государственного музея истории и космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев. По его словам, 9 июня ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом. Но рассмотреть в деталях это уникальное явление можно только с помощью бинокля или телескопа. 15 июня к этим двум планетам приблизится Меркурий, а 17 числа Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером. 21 июня наступит летнее солнцестояние, самый длинный день в году, ну а завершит месяц полнолуния 30 июня. Кроме того, первый месяц лета – это время, когда на небе обычно появляются серебристые облака. Это высотные облака, которые подсвечиваются солнцем, а оно находится не очень низко за горизонтом. Наблюдать их можно будет в северном направлении ближе к полуночи.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511 3 восьмерки!
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. И Ипатанский Денис Сергеевич. ОВРН 56-505-28-16.
9: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
11: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
12: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
13: 511 3 семерки.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 40.

0: 42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
4: Ваня. Радио Ваня.

Молочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополины пушарают.
2: Как везешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Beautiful Boys и Бустерео. Нежная любовь 2.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от Дарьяла на Жукова 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38-12-00.
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: За детсадную продленку предложили ввести налоговый вычет. В Омской области начал работу первый детский культурно-просветительский центр. И эксперты назвали модные стрижки сезона. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил создать схему страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Также глава государства призвал изучить случаи, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки средств. Помимо этого, Путин рекомендовал Верховному суду изучить, как предоставляют средства на жилье детям-сиротам. В России предложили ввести налоговый вычет на оплату детсада и группы продленного дня начальной школы. Законопроект поступил в правительство. Авторы инициативы отметили, что сейчас множество семей несет существенные расходы на пребывание детей в детсадах и на продленке в школе. Между тем, эти расходы имеют социально значимый характер. На левом берегу начался ремонт тротуаров и проездов. Всего в перечень включено более 160 объектов. Кроме того, продолжается ремонт и обустройство подъездов к школам, детсадам и поликлиникам. Таких объектов в округе в списке на этот год 8. Одни из самых проблемных – проезд между домами по улице Дмитриева и 139-м детсадом и тротуар вблизи школы номер 10. Они также включены в план этого года. В Нововаршавке начал работу первый в регионе детский культурно-просветительский центр. Пространство центра разделено на несколько тематических зон, в том числе студию мультипликации, развивающую зону с интерактивным оборудованием и пространство для самостоятельной работы. Всего в регионе до конца года будет создано 5 детских центров, сообщил губернатор Виталий Хаценко. Хомячи смогут вновь присоединиться к бесплатным тренировкам на открытом воздухе. Основные проходят по субботам и воскресеньям на 5 локациях по всему городу. Все тренировки проводятся бесплатно. Информация о них размещается на интерактивной карте на сайте мэрии и в соцсетях Департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта. Эксперты рассказали, какие стрижки будут в моде этим летом. В топ вошли гладкий боб с укладкой гелем и лаком, взъерошенная пикси и короткие кудрявые волосы. Такие варианты были популярны в прошлые десятилетия и снова вернулись в моду. Также стилисты рассказали о необычном тренде в мире обуви. Это туфли оригами. Дизайн угловатых моделей напоминает японские фигурки из бумаги. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро Валиханова 6.
6: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль50». 35-33-34 И Бетанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Солнце, пляж.
11: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
10: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
11: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
12: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
13: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
14: 511-37.
15: Фа-фа-фаротека.
16: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
17: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
18: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
19: Для слушателей старше 12 лет.
20: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
21: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт.
4: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
5: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
0: Лето! Каждый день на радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Школьники начнут изучать физику и химию по единым учебникам. Мороженое снижает уровень стресса. Несколько ярких астрономических событий ждут нас в июне. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В российских школах планируется внедрить единые учебники по физике, химии и другим наукам. Сейчас пособие находится в разработке, об этом сообщает МКРУ со ссылкой на президента РАН Геннадия Красникова. По его словам, учебники для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года. Также сейчас идет разработка учебного материала по математике и информатике. После работы ученых пособие изучат эксперты в области детской медицины и психологии. Это нужно для уверенности, что школьники того или иного возраста смогут освоить материал. Напомним, единые обязательные учебники для каждой параллели во всех школах на территории нашей страны были введены в 1930 году и просуществовали до конца 80-х годов прошлого века. В постсоветское время государственная монополия исчезла, после чего школы получили право выбирать учебные пособия от разных издательств. Мороженое, как выяснилось, снижает уровень стресса. Оно полезно тем, что содержит источники кальция и белок, которые легко усваиваются. А еще оно приносит удовольствие, рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова, пишет РИА Новости. При этом, правда, врач отметила, что продукт содержит большое количество сахара и животных жиров, а это снижает пользу для организма. Кроме того, большинство магазинных сортов содержат смеси рафинированных растительных масел, стабилизаторы и ароматизаторы, и это тоже нивелирует пользу мороженого. Мини-парад планет, который можно будет наблюдать в сумеречном небе, станет главным астрономическим явлением июня. Об этом рассказал главный научный сотрудник Государственного музея истории и космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев. По его словам, 9 июня ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом. Но рассмотреть в деталях это уникальное явление можно только с помощью бинокля или телескопа. 15 июня к этим двум планетам приблизится Меркурий, а 17 числа Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером. 21 июня наступит летнее солнцестояние, самый длинный день в году, ну а завершит месяц полнолуния 30 июня. Кроме того, первый месяц лета – это время, когда на небе обычно появляются серебристые облака. Это высотные облака, которые подсвечиваются солнцем, а оно находится не очень низко за горизонтом. Наблюдать их можно будет в северном направлении ближе к полуночи.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОДРН 560-51-28-016.
9: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство обличено негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от Дарьяла на Жукова 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38 12 00.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
11: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. Испытания вакцины против рака показали беспрецедентные результаты. В лесах Ленинградской области пересчитали медведей.
2: В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных точках. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства.
1: Экспериментальный препарат амивантамаб продемонстрировал беспрецедентную эффективность в борьбе с онкологическими заболеваниями, добившись полной ремиссии у ряда добровольцев. Результаты международных клинических испытаний публикует издание «Гардиан». Исследования проходили в 11 странах. В них приняли участие 102 пациента с рецидивирующими опухолями головы и шеи. Все участники ранее безуспешно прошли другие виды терапии. Согласно опубликованным данным, у 43 испытуемых зафиксировано уменьшение новообразований или их абсолютное исчезновение. Препарат применяется в виде подкожной инъекции раз в 3 недели, что выгодно отличает ее от внутривенных капельниц.
2: В лесах Ленинградской области насчитали более 3000 медведей. Кроме того, там обитают 26 тысяч лосей и 1500 кабанов. Чтобы подсчитать все лапы, усы и хвосты, инспекторы прошли почти 2000 маршрутов, написал в мессенджере Макс глава региона Александр Дрозденко. Губернатор предупредил, что при встрече с дикими животными не стоит приближаться к ним и тревожить.
1: На саммите Smart Aging в Оксфорде представили доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультраобработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных 500 000 человек из британского биобанка. Но эти выводы вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают, идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 2 июня. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Что же мы отпразднуем? Замечательный, чудесный день. День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается во всем мире. День любви к стоматологу, причем к своему, а не к какому-то там залетному. Праздник падающих шкафов. Чего только люди не придумают. И день ананаса.
1: Ананас, да, это крупная многолетняя трава, а вовсе не фрукт или дерево. Плод этой травы представляет собой сросшиеся вместе десятки мелких ягод. Растет он прямо из центра куста, на его созревание уходит до 1,5-2 лет. В ананасах содержится уникальный фермент, называется бромелайн, который активно расщепляет белки. Из-за этого свежий ананас может слегка пощипывать язык, чего никогда не случается с кольцами ананаса из банки с сиропом, да?
0: Ну, потому что они там уже промаринованы, и, кстати, ананас, конечно, нельзя есть натощак, иначе у вас там, знаете, расщепится то, что не должно расщепиться.
1: Да-да-да, будет просто расщепляться пищевод. Вам это надо?
0: Нет.
1: Ну и все. По этой же причине ананасовый сок часто используют как основу для маринада, делающего мясо мягким.
0: Киви, кстати, тоже туда же,
1: и в ту киви,
0: же
1: копилку. Да. В нутрициологии, то есть науке о питании, бромелайн применяют при похудении, как мы знаем. Вот как раз из-за того, что он активно расщепляет белки. Каждый куст дает только один плод, после чего отмирает, пуская от корней боковые побеги.
0: Пойду-ка я съем ананасу.
1: Вопреки распространенному мифу, сорванный зеленый ананас не станет слаще на полке магазина, как, например, бананы, да? Он накапливает сахара только пока растет. В средневековой Европе ананасы были настолько редкими и дорогущими, один плод мог стоить примерно как вот целый дом или золоченая карета. Богатые люди брали их в аренду на вечеринки как символ богатства, то есть блеснуть, да, статусом. Их выставляли на столах, носили в руках и редко съедали, ожидая, пока они сами испортятся. Незрелый ананас употреблять в пищу категорически нельзя, его сок может вызвать сильный ожог слизистой. А еще, да, кстати, по поводу ананасов, это еще и знак гостеприимства во многих культурах, включая индийские традиции, я имею в виду южноамериканских, ацтеков, майя, изображение ананаса или сам ананас символизируют теплый прием, радушие и открытый дом. Приходите в мой дом, я вам дам ананасу.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
10: Лето, солнце и жара!
11: В Доброцен идти пора.
12: Нужно срочно закупаться.
10: Едем в Доброцен! Ура!
12: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
11: Доброцен. Значит, можно купить больше.
13: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 2 июня, и знаете, отмечается День здорового питания. А мы что? Мы тоже хотим немножечко рядом постоять. И решили поговорить о правильном питании, о вашем любимом ппшном блюде, которое вы можете есть с утра и до вечера, и от какой вредности, ну, никак не можете отказаться. Может быть, это конфеты, может, какой-то пирожок с рыбой. Я вот обожаю растягай. Я понимаю, что пироги – это вообще не моя история, но растягай, ну, я не знаю. Ну, вот? Как можно в здравом уме сказать, что я это есть не буду? Особенно, когда он с пылу с жару, да с двумя видами рыбы, да в нашей кулинарии.
1: Слушай, ты знаешь, что я воспринимаю слово «растягай» как руководство к действию.
2: Это повелительное наклонение, конечно. Как я могу устоять, когда мне приказывают такие румяные, ароматные пирожочки?
0: Или, например, вот у нас есть на улице, на проспекте Вознесенском одно заведение, да, где подают чебуреки. И вот тоже как бы, вот как можно в здравом уме пройти мимо, да, этого запаха и сказать: вы знаете, я лучше пойду съем лист капусты. Хотя сейчас очень много рецептов действительно адаптированы под это здоровое питание. Вот взять те же, например, рисовые листья продаются. Их размачивают в воде, туда, значит, фаршика какого-то такого, да, и вот, говорит, смотрите, какая прекрасная замена чебурекам. Это, конечно, есть можно. И я бы даже сказала, что это вкусно. Ну, как это может заменить настоящий сочный, жирный, пупырчатый чебурек?
1: Ты знаешь, что, ну, я периодически покупаю себе корейские дамплинги, да, это такие...
0: Я, да, в курсе.
1: Но вы понимаете, ага. Типа пельменей.
0: Но ты жиртрест.
1: Но я нет, потому что они там часть свининки, а часть овощей, в том числе и там и китайская капуста.
0: Я хотела идет, сказать, что ты жируешь.
1: А, нет, поскольку они довольно дорогие, я и говорю, что иногда, да.
0: Да-да-да. Вот. А еще, например, я недавно для себя открыла утиную грудку и поняла, что она мне очень нравится, но цена на нее мне очень не нравится. И я решила не сэкономить, а схитрить. Смотрю, целая утка, да по акции, думаю, ну, надо брать, вырежу у нее грудь и все. А нет, это не совсем то.
1: Вырежу у нее грудь.
0: Это страшно, конечно, звучит.
1: Хирургия, походу.
0: А выглядит еще страшнее. Значит, друзья, все о вашем любимом, как я уже сказала, ппшном питании и о блюде, от которого вы не можете отказаться, но оно вредное. Пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит подарочное издание книги об истории брака и обручальности колец от бренда «Вокруг пальца».
3: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, отличное время, чтобы окунуться в новые влечения, общение, быть может, даже в любовь.
2: Овны женщины, ваша коммуникабельность поможет приблизить грядущую финансовую прибыль.
1: Тельцы мужчины, день принесет вам хорошее самочувствие, постепенно отношения будут приходить в норму.
2: Тельцы женщины, не будьте слишком агрессивны, близким так не хватает вашей нежности.
1: Близнецы мужчины, лучше провести день в заботах по дому, то есть хотя бы навести элементарный порядок.
2: Близнецы женщины, остерегайтесь ложной информации. Из-за нее возможны серьезные просчеты.
1: Раки мужчины, стоит воздержаться от всего, что может нанести вред вашему организму.
2: Раки женщины, вы получите поддержку со стороны влиятельных особ.
1: Львы мужчины, жизненный потенциал на высоком уровне, но не позволяйте щедрости опустошить ваши карманы.
2: Львы женщины, полагайтесь только на себя. Советы осложнят ситуацию до крайности.
1: Девы мужчины, этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием.
2: Девы женщины, а у вас благоприятное время для важных и приятных покупок.
1: Весы мужчины, вы добьетесь большего, если будете рассчитывать только на себя.
2: Весы женщины, перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. Какую зависит от вас?
1: Скорпионы мужчины, возможно, скажется усталость и перенапряжение предыдущих дней, так что следите за своими словами.
2: Скорпионы женщины, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, а еще чаще балуйте себя.
1: Стрельцы мужчины, ваша отвага и сообразительность, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании.
2: Стрельцы женщины, вы очень нуждаетесь в том, чтобы быть любимыми. И сегодняшний день может подарить вам это ощущение.
1: Козероги мужчины, вероятное недоразумение с начальством. Выход один – быстренько самому стать начальником.
2: Козероги женщины, ваши планы не особо реалистичны по независящим от вас причинам. Отпустите ситуацию.
1: Водолеи мужчины, вероятно, вам придется заняться решением домашних вопросов, отодвинув на второй план другие дела.
2: Водолеи женщины, все спорные моменты можно разрешить только в атмосфере любви и взаимоуважения.
1: Рыбы мужчины, вероятно, случайные знакомства, которые не пройдут ваши жизни бесследно.
2: Рыбы женщины, вам звезды советуют спокойно воспринимать все, что готовит этот день.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Вторник, сегодня вы рассказываете нам о вашем правильном или неправильном питании. От какой вредности не можете отказаться? Ну, то есть хотя бы иногда, может быть, пару раз в месяц. Нет-нет, да и позволите себе накрутить жареный бекон на шашлык.
1: Ты знаешь, я могу и не пару раз в месяц накрутить, я могу и...
0: Я знаю.
1: Пару раз в день накрутить.
0: Ты выдающийся человек в этом смысле. Вообще.
1: Да, поэтому я его...
0: Никаких тормозов.
1: Поэтому я и выдаюсь периодически, то из штанов, то...
0: Александра Богданова пишет в канале в Максе, называется очень просто «Радио Ваня». «Моя любимая еда – вода». Значит, дорогая Александра, первое правило утреннего шоу «Батарейки» – нельзя быть остроумнее батареек. Понимаешь, какая штука? А так-то шути сколько хочешь.
1: Не, ну подожди, тоже вода. Надо же все равно откуда-то получать еще витамины, минералы. Да. Из воды всего этого не получишь. Можно, конечно, устроить себе какие-то водные дни, но потом все равно придется либо искусственно употреблять, либо все-таки каких-то овощей и фруктов в себя напихать.
0: Да, нет, можно, конечно, себя довести до безумия, вообще, в принципе,
1: солнечной энергией некоторые питаются.
0: До абсурда, да, и питаться солнечной энергией и обезжиренной водой.
1: А, я думала, обезжиренной солнечной энергией.
0: Но вот это
1: я
0: вот,
1: пошла
0: вот
1: дальше.
0: Этих высот я еще пока не покорил.
1: А еще одно сообщение в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» от Екатерины Сергеевны. «Я с ПП не дружу», пишет Катя. «А вот шашлычок, копченая рыбка, майонезные салатики – это мое». Ну, Катенька, если у вас все в порядке с метаболизмом, у вас организм это принимает. Просто некоторым людям поджелудочно скажет «пока» после такой диеты. Вот, и они стараются все-таки не злоупотреблять. Хотя я вам очень завидую. Копченая рыба и шашлык – это тоже вот очень мое любимая.
0: Да, особенно вместе. Сергей Хапуженков здесь же ВКонтакте. С женой надумали сбросить вес, отказались от мучного полностью, а шашлык и тому подобное употребляем без ограничений в выходные и в будни часов где-то до 4. Ужин вкусный, белковый коктейль у нас, и за полтора месяца минус 10 кг. Жуковка, Брянская область, привет.
1: На двоих или у каждого? Меня просто интересует этот вопрос.
0: Нет, я думаю, что все-таки это вот индивидуальные рекорды.
1: Ну, а что касается шашлычок до 16:00, ну, значит, ребята еще и не пьют, потому что, ну, а что, они не днем же алкоголизируются. Поэтому получается, что не пить надо, хлеб бросить есть и белок потреблять.
0: Просто лечь, закрыть глаза и твориться дохлым жучком.
2: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
7: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщение по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
8: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
0: Жан Аванес Джованни Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
9: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Парень на лестнице, если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: В Россию ограничат поставки фруктов из Армении. В мэрии рассказали о ходе ремонта моста у телецентра и назван самый популярный за 25 лет российский мультсериал. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россельхознадзор с сегодняшнего дня ограничивает ввоз винограда из Армении. Кроме того, под запрет попали вишня, черешня, абрикосы, слива, персики и нектарины. В ведомстве объяснили введение таких мер участившимся случаями нарушений. Напомню, уже действует временное ограничение на ввоз в Россию из Армении томатов, огурцов, перца, зелени и клубники. При этом эксперты исключили дефицит овощей в России на фоне запрета. В Омске окончен монтаж новой теплотрассы под мостом и телецентром. Напомню, в прошлом году завершился первый этап переустройства магистральной теплосети, питающей левый берег. В конце апреля начался финальный этап, предполагающий присоединение смонтированной ветки к существующим. Сегодня начнутся гидравлические испытания теплотрубопровода. После в здание, подключенное от ТЭЦ-3, поступит тепловой ресурс уже по новой ветке. В целом, капремонт моста у телецентра завершится в намеченные сроки до конца октября. В Омске до конца года откроется Центр консервации и реставрации документов библиотечных фондов. Он разместится на базе Пушкинской библиотеки. Инициативу руководства главной библиотеки области поддержал губернатор. Новый центр будет оснащен современными технологиями для сохранения документального наследия региона. Также Виталий Хаценко поддержал инициативу о приобретении компьютерного томографа для городской больницы номер 3. Поставка оборудования запланирована до конца года. Гостиницу в Новосибирске откроют спустя почти 60 лет после начала строительства. Возведение 25-этажного комплекса «Турист» началось еще в 60-е годы и продолжалось с длительными перерывами и заморозками. В ближайшее время завершится оснащение помещений, после чего гостиница сможет принять первых гостей. По задумке создателя, она станет многофункциональным общественным пространством. Анимационный сериал «Сказочный патруль» возглавил рейтинг самых популярных российских мультсериалов, созданных за последние четверть века. Рейтинг был составлен на основе зрительских оценок и телерейтингов. Мультсериал о девочках-волшебницах впервые вышел в 2016 году. За это время франшиза расширилась за счет полнометражного фильма, мобильных игр и книжной серии. Также в топ-3 вошли «Барбоскины» и мультсериал «Лео и Тиг». Это были новости.
0: Радио «Фаня». Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио «Фаня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня, как выяснилось, отмечается День здорового питания. Ну, мы и решили поговорить об этом самом здоровом питании. Что вы ППшное любите и обожаете, и целыми днями готовы есть с утра до вечера, а какую вредную пищу так и не смогли исключить из своего рациона. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». И у нас есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Пожалуйста, вот Леся написала. Полтора года назад бросила я курить. И набрала 16 килограммов. Да, ела все вредное. Злоупотребляла рыбой соленой, бургерами. А еще я очень люблю шашлыки. Все. Стыдно-то как. Почему стыдно-то сразу? Сейчас я сижу на правильном питании. И знаете, как выяснилось, есть много правильных вкусных блюд. Вот курица вареная. Ее ж можно по-разному сварить. Если добавить в приготовке лук, морковку при варке, несколько горошин перчика, укроп, курица становится вкуснее бургеров. Кстати, меня из-за набора веса мужчина бросил. Сейчас я уже скинула треть. Доведу результат до 52 килограммов. Пусть слюной захлебнется. Всем хорошего дня.
1: Поддерживаю. Ольга, доброе утро. У меня третий год ПП. Ну, грешу только сладким. Сладкоежка. Не могу полностью исключить. Угу. А любимое блюдо мое – это овсяный блин, намазанный греческим йогуртом и лист салата сверху. А в тарелочке помидорчик, огурчик, ну, либо цветная капуста отварная – это вкусно. По поводу цветной капусты, я не знаю, мама меня, конечно, приручила. Приручила и приучила. Да, это цветная капуста в кляре пожаренная. Может быть, это, конечно, не относится к ПП, но это так вкусно, я могу килограмм сожрать.
0: Ты знаешь, вчера увидела по телевизору карпаччо из цветной капусты. Это ты берешь соцветие, тоненько, значит, на слайсере, вот там на терочке нарезаешь, и сразу же вот эти тоненькие слайсы опускаешь в воду со льдом. Говорят, чтобы она прямо хрустящая-хрустящая была. Немножко выдерживаешь, это шеф Ивлев сказал, немножко выдерживаешь, значит, в этой холодной-холодной воде, а потом раскладываешь, ну, промакиваешь, да, маслицем поливаешь, чуть присаливаешь, и говорят, карпаччо из цветной капусты. Из чего только я уже не делала. Я вот из белых грибов делала карпаччо, из сырых. То есть из леса приносишь гриб, нарезаешь его тоже такими слайсами, только он должен быть крепенький, такой толстенький. И тоже оливковое масло, чуть лимончика. И думаешь, разве может быть что-то вкуснее этого?
1: Да, нужно, чтобы местные жители тоже там не водились. Я имею в виду всякие
0: Ты же видишь, ну, как бы чистый это гриб. Естественно, ты только с чистыми грибами такое делаешь. А еще одно сообщение от Егора. Моя любимая еда — яблоко. Ну, знаете, на яблоке далеко не уедешь. Егор, ты же не ежик.
1: Тем более, что яблоко так раскочегаривает аппетит. Я потом после него зажаренного шахматного коня готов съесть.
2: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511. Три семерки.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. Три восьмерки.
5: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на «Радио Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
10: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе

0: Зеленый друг легкой посадки на радио Ваня.
1: Ну что, вот и все. Вот и финал нашего реалити «Зеленый друг легкой посадки». Друзья, значит, рассказываем с самого начала. 7 недель назад нам в студию принесли маленькое крошечное семечко огурца под названием «Зеленый гномик F1». Мы посадили его в чудесную землю, которая называется Terra Vita. Это живая земля, и удобрения с биобактериями нам тоже предоставили. Мы посадили это семечко, удобряли его каждую неделю, поливали каждые 2 дня, обнимали, разговаривали с ним. Да что там, действительно сроднились как с ребенком.
2: Более того, предоставили ему для ускоренного роста отдельное помещение, небольшое, но отдельное, персональное.
1: И тепленькое.
2: И тепленькое, то есть где максимально долго...
1: Солнце светит в окно.
2: Да.
1: Ну, еще затеняли его, чтобы листики не пожгло лучами. Сеточку привязывали для того, чтобы было куда виться нашему огурчику.
2: Прямо до потолка.
1: Усиками цепляться. Все это вы сможете увидеть сегодня в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Ровно в полдень выйдет заключительная серия, как мы растили и вырастили зеленого друга. Да, не очень крупного. Да, в Петербурге погода немножечко испортилась. Ему, видимо, стало не так тепло, как хотелось бы, и он чуть-чуть приостановился в росте, но мы это сделали. И на данный момент у нас на нашей ветке даже не один огурец, а сразу несколько. Совсем скоро они выплюнут свои желтые цветочки и начнут расти уже вширь и в длину, конечно же. Хотя уже, что там скрывать, вот Алешка вчера видел, как я сорвала и съела один огурец, не выдержав просто. Он вкусный был, маленький, но очень вкусный, не горький. А это значит, что мы его поливали всегда правильной водой. Знаете ли вы, что огурцы, например, нельзя поливать холодной водой, потому что они от этого стрессуют, и у них становятся горькие попки. Имейте в виду, если будете поливать, поливайте обязательно тепленькой.
2: Да, ну, естественно, мы постоянно подкармливали нашего зеленого друга биоазофоска. Это прямо мое любимое слово. Это, ребята, это удобрение от компании Terra Vita. Хороша и плодовита, естественно.
1: И не только биоазофоска помогала нам в выращивании этого огурца, а еще биосилитра, биокарбамид. И благодаря всем этим добавкам у нас выросло то, что выросло. Зеленое, сочное, красивое, плотное.
2: Да, ну и вообще у всех должен быть зеленый друг, потому что получилось у нас, получится обязательно и у вас. Terra Vita хороша и плодовита, земля живая для урожая, удобрение с бактериями, уникальная формула. Именно поэтому у нас через 7 недель после посадки, шикарной, легкой причем посадки,
1: вырос огурец, молодец.
0: Зеленый друг легкой посадки. Партнер проекта Terra Vita. Хороша и плодовита. Секрет урожая. Земля живая. Terra Vita. Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалп. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, вторник. Сегодня вы рассказываете нам о том, как вы правильно питаетесь.
1: И неправильно тоже.
0: Ну, конечно, естественно, всегда для баланса нужен какой-то минус. Ольга публикует фотографии в телеграм-канале радио Ваня FM. Тут и вареная цветная капуста с фасолью строчковой. Тут и овсяный блин, щедро намазанный греческим йогуртом, украшенный листьями салата. Тут и вкуснятина, блины из творога и овсянки в блендере размельчаются. Получается все это, вот эта вот масса, да, смазывается размятым бананом, говорит, язык проглотишь.
2: Вот еще одно интересное сообщение от Людмилы Болотовой в нашем канале в Максе, радио Ваня. Мое любимое ПП-блюдо – это банановый тортик, который легко и быстро приготовить на завтрак в микроволновке. Вот если Ольга нам продемонстрировала все наглядно, то Людмила не позаботилась о том, что мне уже очень нужен рецепт этого тортика. Людочка, дорогая, ну вы как-то немножечко можно поразвернуть тебе про этот тортик.
0: Аня Медведева в группе «Радио Ваня ВКонтакте». У меня каждый день обязательно бутерброд с мясом и сыром.
1: Молодец.
0: И со стаканом крови, нет, томатного сока. Когда есть время, люблю наварить себе каши. Сейчас время для ягод. Привозят в кафе свежую черешню.
1: Уже?
0: Вот, да, завезли много.
1: У нас пока дорого.
0: Более того, там в кафе разыгрывают разную еду. Так что голодными мы не ходим. Всем отличного настроения, хорошего дня.
2: Ну, то есть, получается, всегда вы выигрываем.
0: Да, проигрыватель, выигрыватель, да, да, так сказать, переделали.
2: А вот более легкая пища от Анны подъехала. Мой любимый салат, огурцы, яйцо и лук, пишет Аня в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Заправляю все сметаной, посолила, поперчила. А фишка у меня вот какая. Я желток не режу. Я его разминаю. И от этого салатик получается еще вкуснее. Да, ну, конечно, можно мазиком заправить, но это же уже не ПП. Кстати, от майонеза мне тяжелее всего отказаться. Ну, майонез можно делать ПП-шный, домашний. Много разных рецептов можно встретить в интернете. И...
0: Ну, вот твой самый знаменитый, классический, да, это рассол от консервированного горошка.
2: Взбиваешь, да. взбиваешь, и когда он станет белым, а он станет белым, тихонечко начинаешь подливать туда растительное масло до той степени консистенции загустения, да, до которой вам надо. Только надо аккуратненько подливать, ну и потом, естественно, чуть там горчички, чуть посолить, ну, кому как больше нравится. Но самое главное, два ингредиента, это вот водичка из-под зеленого горошка, это же еще и веганская, там же вообще ни грамма тебе животных жиров, ну, вдруг кому-то пригодится.
0: Конечно.
3: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили выяснить, какие ппшные блюда у вас самые любимые. Может, рецептики какие-то подкинете. И от какой вредной еды никак, никак не отказаться. Сладенькое, может, там что-нибудь жарененькое. Виктория Курбатова отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». А мы с нашей семьей питаемся интуитивно. Вот хочется ПП, едим ПП. А когда хочется шашлычок под... то ни в чем себе не отказываем. Жизнь одна, берем от нее все. Если, конечно, это не откладывается в неправильных местах и потом не ведет к какому-то ухудшению здоровья.
1: Да, и смещению центра тяжести тела. Лиля Насибулина здесь же. У меня утром ПП, вечером ЧП. Целый день стараюсь питаться правильно, а вечером все это запиваю пивасиком, колбасками, гренками. И все это происходит в Набережных Челнах.
0: Понимаешь? Я просто Лилю понимаю, как никто другой. С утра встаешь, делаешь себе бутербродик с красной рыбкой на какой-нибудь греночке из ржаного хлебушка, а вечером смотришь просто действительно на вот эти вот колбаски или там рулька какая-нибудь еще.
1: С пряниками, с мятными.
0: И пошло-поехало. Дмитрий Дмитриев. Я люблю вкусно поесть, может быть, даже фастфуд. Но моя жена решила немножечко сбросить вес, хотя она и так красивая. И знаете что, я в итоге стала питаться тоже ппшным питанием, сбросил вес и теперь не хочу вредную пищу. Любимое самодельное блюдо – сырники. Всем привет из Суксуна, особенно Светлане Винокуровой.
1: Ксенечка Чеботарь, мы с мужем с ПП не дружим. Начало ее нового стихотворения. Наши ПП – это холодный борщ с майонезом.
0: Ой, как
1: передаю привет всем из Кингисеппа, особенно Анатолию Анатольевичу, любимому мужу и бабуле Елене.
0: И приглашаю на борщ с майонезом, видимо, да, надо как-то закончить.
1: Анатолий,
0: да. Да. Итак, друзья, что вы любите есть, что не любите, как питаетесь, обо всем об этом мы спрашиваем у вас в наших каналах, в Максе, ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».
1: Автор одного из комментосов получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис», Волгоградская, 63/1, 69-95-25.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт», 510-123.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
11: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
12: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
13: Фа-фа-фаротека.
14: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
0: Все, что ты любишь, на радио.

0: и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ты когда-то говорила мне, что другой я не такой, как все. Мне так было хорошо с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. Испытания вакцины против рака показали беспрецедентные результаты. В лесах Ленинградской области пересчитали медведей.
3: В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных точках. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства.
2: Экспериментальный препарат амивантамаб продемонстрировал беспрецедентную эффективность в борьбе с онкологическими заболеваниями, добившись полной ремиссии у ряда добровольцев. Результаты международных клинических испытаний публикует издание «Гардиан». Исследования проходили в 11 странах. В них приняли участие 102 пациента с рецидивирующими опухолями головы и шеи. Все участники ранее безуспешно прошли другие виды терапии. Согласно опубликованным данным, у 43 испытуемых зафиксировано уменьшение новообразований или их абсолютное исчезновение. Препарат применяется в виде подкожной инъекции раз в 3 недели, что выгодно отличает ее от внутривенных капельниц.
3: В лесах Ленинградской области насчитали более 3000 медведей. Кроме того, там обитают 26 тысяч лосей и 1500 кабанов. Чтобы подсчитать все лапы, усы и хвосты, инспекторы прошли почти 2000 маршрутов, написал в мессенджере Макс глава региона Александр Дрозденко. Губернатор предупредил, что при встрече с дикими животными не стоит приближаться к ним и тревожить.
2: На саммите Smart Aging в Оксфорде представили доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультраобработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных 500 000 человек из британского биобанка. Но эти выводы вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают, идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 2 июня, Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Что же мы отпразднуем? Замечательный, чудесный день, день здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается во всем мире. День любви к стоматологу, причем к своему, а не к какому-то там залетному. Праздник падающих шкафов, чего только люди не придумают. И день ананаса.
1: Ананас, да, это крупная многолетняя трава, а вовсе не фрукт или дерево. Плод этой травы представляет собой сросшиеся вместе десятки мелких ягод. Растет он прямо из центра куста, на его созревание уходит до 1,5-2 лет. В ананасах содержится уникальный фермент, называется бромелайн, который активно расщепляет белки. Из-за этого свежий ананас может слегка пощипывать язык, чего никогда не случается с кольцами ананаса из банки с сиропом, да?
0: Ну, потому что они там уже промаринованы, и, кстати, ананас, конечно, нельзя есть натощак, иначе у вас там, знаете, расщепится то, что не должно расщепиться.
1: Да-да-да, будет просто расщепляться пищевод. Вам это надо?
0: Нет,
1: ну и все. По этой же причине ананасовый сок часто используют как основу для маринада, делающего мясо мягким.
0: Киви, кстати, тоже туда же.
1: И киви, да. В нутрициологии, то есть науке о питании, бромелайн применяют при похудении, как мы знаем. Вот как раз из-за того, что он активно расщепляет белки. Каждый куст дает только один плод, после чего отмирает, пуская от корней боковые побеги.
0: Пойду-ка я съем ананасу.
1: Вопреки распространенному мифу, сорванный зеленый ананас не станет слаще на полке магазина, как, например, бананы, да? Он накапливает сахара только пока растет. В средневековой Европе ананасы были настолько редкими и дорогущими, один плод мог стоить примерно как вот целый дом или золоченая карета. Богатые люди брали их в аренду на вечеринки как символ богатства, так сказать, блеснуть, да, статусом. Их выставляли на столах, носили в руках и редко съедали, ожидая, пока они сами испортятся. Незрелый ананас употреблять в пищу категорически нельзя, его сок может вызвать сильный ожог слизистой. А еще, да, кстати, по поводу ананасов, это еще и знак гостеприимства во многих культурах, включая индийские традиции, я имею в виду южноамериканских, ацтеков, майя, изображение ананаса или сам ананас символизирует теплый прием, радушие и открытый дом. Приходите в мой дом, я вам дам ананасу.
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511-3-7.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
10: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
11: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама на радио Ваня.
15: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
16: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня. Вчерашний

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, моторная лодка и спортивный вертолет. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали транспортное средство.
3: А на картинке подсказки рисунок, иллюстрация ко всем известной сказке про Колобка, который от бабушки ушел и от дедушки ушел и не придумал ничего лучше, как стать обедом для лисы. Ну, или ужином, а может быть и завтраком. Вот такая вот интересная история.
2: Между прочим, лисам очень вредно хлебобулочные изделия.
3: Не только лисам вредно, и уткам вредно хлебобулочные изделия. Mm-hmm. Да что там, и людям вредно хлебобулочные изделия. Но откуда же мы знаем? Может быть, бабка с дедом наскребли какой-нибудь кукурузной или рисовой ппшной муки. Всякое могло быть. А может быть, это вообще овсяный блин? Мы же его видим
2: в 3D.
3: В 3D. Да, всеми любимый в последнее время, да, намазанный йогуртами и всяческими разными ппшными начинками, бананом, например. А может быть, это вообще банановый шарик? Мы же не знаем, что там бабка с дедом наскребли по своим сусекам.
2: Бананово-медовый.
3: Да, на сусеках могло остаться все, что угодно. И не обязательно это была просто какая-то пшеничная мука. Может, туда ржаной.
2: Да, понимаешь, что у человека такое тоже вот на сусеках бывает так налипнет, что за полгода не скинешь.
3: Итак, друзья, глядя на эту картинку-подсказку, на этого веселого Колобка, кстати, в сказке он, конечно же, был без шапочки, видимо, чтобы не напекло Колобку Колобка. Ну, видишь, у него платочек завязан.
2: Косыночка такая повязана.
3: Да, чтобы у него не случилось солнечного удара или, не дай бог, теплового. В Санкт-Петербурге, кстати, к выходным потеплеет до 25 градусов. Смотрите, будьте осторожнее. Надо брать панамки, ну и все остальное, чтобы, да, не было. А то знаю я этот прикол. Только-только солнце пригреет, все разделись, на солнце вылезли, а потом бах, и с красными спинами сидят дома, сметаной мажутся. Колобок со сметаной тоже, наверное, вкусно. Но лиса съела его без сметаны. Итак, друзья, значит, у нас Колобок, избушка, лес, тропинка, вот эта вот веселая картинка лета. Все намекает на то, что вы точно угадаете, что же это за средство передвижения, за транспортное средство.
2: Автор одного из правильных ответов получит сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге.
1: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
4: А он просто диджей на радио.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали средство передвижения.
3: На картинке подсказки у нас колобок, и многие решили, что это моноколесо. Ну а что, крутится он такой круглый сам по себе и, пожалуйста, перемещается с места на место.
2: Да, но фишка в том, что он все-таки моношар тогда уже.
3: Да, моноцикл, вот еще такой есть вариант ответа. А дальше пошло вездеход. Ну, действительно, он же везде может пройти. Он же колобок, подумаешь. Ну, расплющится, упав со скалы. Ничего страшного.
2: Там вообще, так сказать, ничему не удивляешься. Он с животными разговаривал. Там,
3: конечно. Да. Поезд. Автобус ПАС-652, уточняет Александр. Я не знаю, там, каким образом всплыли у Александра в голове эти определенные цифры.
2: Ну, это на волне его приятных воспоминаний, о приключениях.
3: Да. Есть у нас тут и самолет, и ролики, пожалуйста, вам ролики-кролики.
2: Машина-буханка. Ну, так сказать, хлебобулочные же изделия.
3: А, да, кстати, тоже. Буханка – отличная машина, особенно для бездорожья. И, конечно, если бы вот сейчас их как-то покрепче и по... Вообще сейчас все машины делают на...
2: На пару дней.
3: Да, на пару лет.
2: Чисто погонять.
3: И когда встал вопрос о том, что какую бы машину присмотреть себе вот так вот на будущее, то вдруг начинаешь понимать, что смотреть надо машины до 2000 года, за которыми очень хорошо ухаживали. Там и железо родное хорошее, там и ходовая прям крепкая. А сейчас, пожалуйста, машины делают из фольги, как сказал один мой знакомый. Особенно вот эти вот китайские автомобили, которые люди накупили за какие-то бешеные миллионы денег. Ну, а сейчас их как-то, вот, знаете, и не продать-то тоже. Так, странное вложение было. Я, кстати, чудный автомобиль увидела, продается в Белоруссии. Малюсенький такой, стоит недорого, электричка. Ну, электрический. Выглядит, ну, просто как игрушечка. Вот сейчас подумываю о нем, потом думаю, у нас такие ветра в Петербурге, унесет ведь в Финский залив просто где-нибудь ЗСД меня вместе с этой машиной. Значит, итак, друзья, ну что, смотрим на колобка. Колобок у нас как передвигается? Он катится. А его кто-то толкает или он делает это сам? Ну, конечно, сам. Правильный ответ – самокат.
2: И мы сегодня поздравляем Ксению Яковлеву.
3: Дорогая Ксюша, вы получаете сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в Лазертаге.
2: Партнер розыгрыша портал 78 Лазертаг, виртуальная реальность и дни рождения под ключ для детей и подростков. Настоящие эмоции, командные игры и праздники, которые запомнятся навсегда. Подробности на сайте портал 78 ИП Павлов Виктор Александрович.
1: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня, 2 июня, по народному календарю отмечается День Тимофея Грядочника. Но не только Тимофей Грядочник называли этот день, еще и Фалалей Огуречник, так как приходится это время на активную посадку овощей, да, в том числе огурцов.
2: Конечно, в народе так и говорили. Пришел Фалалей, побыстрее налей... досевай огурцы скорее, или доставай огурцы скорее. Мы по-разному читаем, так сказать, народный пример.
1: Смотря в каком виде пришел Фалалей и Тимофей.
2: Конечно.
1: Существовал особый обычай, первую огуречную грядку засевали тайно, скрывая от посторонних глаз. А первый выросший огурец тоже съедали тайно. Ну, видимо, кто посадил, тот, собственно, и съел. Его нельзя было никому передавать, угощать этим огурцом, иначе атата.
2: Ну, конечно, да. И использовать его перед поеданием в каких-то других целях.
1: В южных регионах России к этому времени огурцы тоже всходили. И крестьяне внимательно следили за посадками. Ежели плети начинали желтеть, считалось, что это результат сглаза недоброжелателей. Хотя, с другой стороны, да, если у тебя все находится, это дело в теплице, там, парнике, то какие недоброжелатели, как посмотрели, откуда посмотрели, что за перископ у тебя из земли поднялся. Особое значение придавали вкусу огурцов. Чтобы избежать горечи, внимание, растения берегли от палящего солнца, но при этом не допускали переувлажнения и не удобряли конским навозом.
2: Хотя очень хотелось, да.
1: Открытие. Я купила конский навоз, целый мешок.
2: Да, ладно.
1: Правда, у меня и огурцов нет. Я помидорам хотела его подарить. Но сейчас вот даже и не знаю. Вдруг помидоры начнут горчить. Это тоже ничего себе такого хорошего. А еще, друзья, именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей. И вот некоторые люди ошибочно полагают,
2: так,
1: что сколько раз именины в году отмечаются, столько и можно праздновать.
2: А, да, есть такие, да-да-да.
1: А нет. Если вы родились в сентябре, например, как Алексей у нас, то он сегодня вообще ничего не отмечает.
2: Я сегодня пролетаю.
1: Он находит, когда именины Алексея случатся ближе к...
2: 28 сентября.
1: 28, да. И вот это считаются его именины. Поэтому если ваш Александр Михайлович пошел сегодня и говорит: «Валя, у меня именины!» Александр, так ты же родился там в январе.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Летим из Омска в столицу Урала. Всего 2 часа на самолете, и вы в Екатеринбурге. Окунитесь в атмосферу города с ярким характером или отправляйтесь покорять Уральские горы. Ваш Омский аэропорт.
4: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от Дарьяла на Жукова 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38 12 00.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.
7: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
8: Национальный туроператор Казахстана «Каз-Курорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Каз-Курорт» 510-123.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: вернее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Соцфонд начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату. Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. В МВД опровергли усиление проверок пожилых водителей.
2: Соцфонд начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки распространяется на семьи с двумя и более детьми. Обратиться за пособием родители могут через портал госуслуги, клиентские службы фонда и МФЦ. Для оформления семейной выплаты нужно подать заявление. Остальные сведения соцфонд соберет и проверит самостоятельно. По действующим правилам, некоторые документы родители должны будут предоставить сами. Речь, в частности, идет о выданных за границей свидетельствах о рождении или браке и сведениях о доходах от силовых ведомств. На подачу заявления у родителей есть 4 месяца до 1 октября. Рассматриваться документы будут 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечислят в пределах 5 рабочих дней.
1: Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Речь идет о маршруте Москва-Дубай. Время в пути составляет 6 часов. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действия неоднократно продлевались. При этом ограничения на полеты в Эмираты и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле.
2: В МВД опровергли усиление проверок пожилых водителей. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. Напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе и лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, написала она в своем телеграм-канале. Ранее ряд интернет-ресурсов сообщил, что с 1 июня сотрудники ГАИ будут массово останавливать автомобили, за рулем которых находятся люди пожилого возраста.
1: Кататься на сабвордах можно не везде. Даже там, где разрешено купание, могут действовать отдельные ограничения. Как поясняют юристы, сабворды обычно считаются спортивным инвентарем и не требуют регистрации. Но после спуска на воду на них начинают действовать общие правила для маломерных судов. Знак «Купание запрещено» к сабвордам напрямую не относится. Однако региональные власти могут отдельно запрещать использование любых плавсредств на определенных участках. По рекам плавать в целом разрешено, но нельзя заходить в закрытые зоны, создавать помехи судоходству и приближаться к причалам, мостам и местам массового купания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Батарейки». Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Дани и для Ани.
1: Овны мужчины, отличное время, чтобы окунуться в новые влечения, общение, быть может, даже в любовь.
2: Овны женщины, ваша коммуникабельность поможет приблизить грядущую финансовую прибыль.
1: Тельцы мужчины, день принесет вам хорошее самочувствие, постепенно отношения будут приходить в норму.
2: Тельцы женщины, не будьте слишком агрессивны, близким так не хватает вашей нежности.
1: Близнецы мужчины, лучше провести день в заботах по дому, то есть хотя бы навести элементарный порядок.
2: Близнецы женщины, остерегайтесь ложной информации. Из-за нее возможны серьезные просчеты.
1: Раки мужчины, стоит воздержаться от всего, что может нанести вред вашему организму.
2: Раки женщины, вы получите поддержку со стороны влиятельных особ.
1: Львы мужчины, жизненный потенциал на высоком уровне, но не позволяйте щедрости опустошить ваши карманы.
2: Львы женщины, полагайтесь только на себя. Советы осложнят ситуацию до крайности.
1: Девы мужчины, этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием.
2: Девы женщины, а у вас благоприятное время для важных и приятных покупок.
1: Весы мужчины, вы добьетесь большего, если будете рассчитывать только на себя.
2: Весы женщины, перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. Какую зависит от вас?
1: Скорпионы мужчины, возможно, скажется усталость и перенапряжение предыдущих дней, так что следите за своими словами.
2: Скорпионы женщины, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, а еще чаще балуйте себя.
1: Стрельцы мужчины, ваша отвага и сообразительность, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании.
2: Стрельцы женщины, вы очень нуждаетесь в том, чтобы быть любимыми. И сегодняшний день может подарить вам это ощущение.
1: Козероги мужчины, вероятное недоразумение с начальством. Выход один – быстренько самому стать начальником.
2: Козероги женщины, ваши планы не особо реалистичны по независящим от вас причинам. Отпустите ситуацию.
1: Водолеи мужчины, вероятно, вам придется заняться решением домашних вопросов, отодвинув на второй план другие дела.
2: Водолеи женщины, все спорные моменты можно разрешить только в атмосфере любви и взаимоуважения.
1: Рыбы мужчины, вероятное случайные знакомства, которые не пройдут в вашей жизни бесследно.
2: Рыбы женщины, вам звезды советуют спокойно воспринимать все, что готовит этот день.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью +16, днем +25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду.

0: ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-816.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Певица Валерия призналась, что ежедневные тренировки на протяжении многих лет помогают ей оставаться энергичной и справляться с безумной логистикой, бессонными ночами и постоянными переездами. Нужно выходить на сцену, петь и быть в настроении, а если концерты идут подряд, нужно как-то все это выдержать. Я, честно говоря, не понимаю, как выдерживают те, кто не занимается. Ну, тем более, если развлекаются какими-то горячительными напитками, поделилась Валерия. В своих соцсетях певица часто демонстрирует подписчикам, как занимается спортом. Артистка не пропускает ни дня тренировок, чтобы поддерживать себя в форме и отлично выглядеть на сцене. По ее мнению, в шоу-бизнесе могут выстоять только сильные спортивные люди. И сама певица – лучшее подтверждение этих слов. К спорту Валерия пыталась приучить и супруга, Иосифа Пригожина, но тот как ни старался, не смог привыкнуть к активному образу жизни. Однако недавно он все же взялся за здоровье по настоянию жены, да так, что упал в обморок на съемках проекта.
2: Бедолага.
1: По словам продюсера, раньше такого с ним никогда не происходило. «Жена голодом заморила», шутят в сети. Но, видимо, только так, методом спортивного шока, и можно приучить к полезным привычкам.
2: Алсу появилась на концерте певицы Жасмин не в статусе коллеги, а в роли поклонницы. Да, Алсу призналась, что давно следит за творчеством Жасмин и всегда слушает ее песни с теплом. Обожаю, очень люблю, всегда тепло от ее песен на душе. У меня такая ностальгия, поделилась Алсу. На этот вечер она пришла именно как зритель и даже планировала подпевать из зала. Ну, для артиста такого уровня это, пожалуй, лучший комплимент коллеге. Алсу также отметила, что восхищается образом Жасмин, продуманные наряды, внимание к деталям, стиль. Отдельно похвалила ее за подготовку к шоу. «Как она прекрасно выглядит! Как похудела специально для концерта», сказала певица. Ну, а о возможном совместном проекте Алсу высказалась с осторожным оптимизмом. По ее словам, разговоры об этом идут давно, но все упирается в материал. «Мы давно поговариваем с ней сделать что-нибудь совместное, но все будет зависеть от песни. Как только будет та самая, мы обязательно что-нибудь придумаем», пояснила Алсу.
0: Звездотека. Звучит легко. Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня вторник. Вы рассказываете нам о том, как вы придерживаетесь правильного питания или абсолютно его игнорируете. Ольга Шулепова отметилась в нашем канале в Максим, так и называется, Радио Ваня. Это Тверская область, город Кимры. Самый вкусный простой завтрак. Овощи, лук, морковь, перчик болгарский, помидорка. Все это потушить, залить двумя яйцами, плюс одна чайная ложка плавленного сыра. И немножечко сметанки, плюс все это присолить, куркумой посыпать, перемешать. Я думаю, что это ПП-завтрак. Все надо в меру, считает Ольга. И, кстати говоря, мы согласны.
1: Ну, вы, может, и согласны, а мы вот не очень согласны. Потому что сметанка и плавленый сырочек — это вообще не ППшная такая...
0: Чайная ложечка, ну что ты, ну чуть-чуть же можно жиров.
1: Ну...
0: Главное, так сказать, не увлечься. Да, да, да,
1: в процессе. Если не успели записать, заходите, да, в наш канал в Макси и смотрите еще раз. А я вот зашла в наш телеграм-канал Радио Ваня ФМ и увидела фотографии, которые нам прислал Александр. Александр, похоже, мангалит все, что видит. По крайней мере, фотографии об этом четко намекают. Все, что у Александра появляется в руках, он складывает на решеточку и обжаривает. Тут тебе и кабачочки, тут тебе и грибы, тут тебе и крылышки куриные, и колбаски. В общем, чего тут только нету. Александр у нас живет в Сергиевом Посаде. Видимо, у него есть свой участок, да, приусадебный, или, может быть, он живет за городом, и он не отказывает себе в таких вот радостях жизни.
0: А, Матвей, моя любимая вредная еда — наггетсы и дюшес. Ну, понимаете, да, горячая со сладким, с холодным.
1: С газировочкой.
0: С газировочкой, ой, как мы любим, да-да-да, чтобы сальса с боков свисала, да. А, моя любимая полезная еда — крабовый салат. Тут почему-то вот в вселенной Матвея крабовый салат, может, который вообще заправляется майонезом традиционно.
1: А может, он заправляет его йогуртом. Кстати, вот я считаю, что лучше уж съесть немножечко салата, заправленного майонезиком, чем прям навернуть тазик, заправленного йогуртом. А вот сообщение, которое мне прям по душе пришлось. Теплое такое, ламповое. Надежда Юрьевна Пыкина. Мы всем отделом любим сало и считаем, что это правильно. Привет, Бурятии! А? Кто с Надеждой Юрьевной поспорит?
2: Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о правильном и неправильном питании. Еще хочется зачитать и несколько ваших сообщений. Вот, в частности, в нашем канале в Максе Радио Ваня от Дмитрия, сына Николая, пришло вот такое вот письмо. После службы в армии ем все подряд. А вот печень не могу. ПП не для меня. Главное, вкуснятина, это майонез. Из этого сообщения просто следует, что если человек не ест печень, то все, ПП не для него.
1: Не, ну он правильно говорит, настоящий мужчина печень не ест, он ее бережет.
0: Ну, конечно.
1: Ухаживает за ней.
0: Он ее сажает.
1: Плавной посадки в вашей печени. Юля пишет, столько перепробовала мучительных диет и ПП, в итоге нашла для себя золотую середину в питании, которое я считаю здоровым и уверена, что многим понравится. Завтрак и ужин – это большая тарелка вкусной и в то же время более-менее полезной еды для организма. Половина тарелки – овощи, четверть тарелки – белок и оставшаяся часть – сложные углеводы. И можно даже после еды съесть что-нибудь сладкое, например, какие-нибудь сухофрукты, да. Вес улетает лишний мигом, и шашлык, и бургер, и пироженка при таком питании никак не вредят. Но, опять же, мы не увлекаемся и помним об объеме еды.
0: Ну вот, а Людмила, например, пишет, Людмила Юхненко здесь же, было дело, сидела я на диетах и на ПП, и вот знаете, что бы я ни делала, мой жирочек никак не хочет меня покидать. Возможно, у вас не было дефицита калорий. Многие специалисты на этом настаивают. Вообще можно есть все, что угодно, лишь бы был дефицит. Ну, предположим, съели вы пироженку, ну, бегите. Бегите быстрее.
1: Бегите отсюда, да, от кондитерской, отбегайте.
0: Да. Или, например, захотелось вам конфетку, ну, поприседайте, попрыгайте на скакалке. Ничего страшного в продуктах нет. А если вы, понимаете, а если вы съели, например, ложечку салатика и маленький кусочек мяса, но при этом 3 дня лежали, так у вас эта ложечка отложится куда не надо.
1: Ну, и теперь к нашему сегодняшнему победителю. Город Сергиев Посад. Зовут его Александр Гарбур. И в телеграм-канале Радио Ваня ФМ Саша нам прислал целую серию ошеломительных мангальных фотографий.
0: Я считаю, что на такое ПП согласится любая женщина. Ну, во-первых, Саша нам рассказал, как он отдыхает в пятницу вечером после работы. Вы уж заходите в наш телеграм-канал и рассматривайте.
1: Да, это вот такое приблизительное меню классическое.
0: Плюс-минус, по пятницам. Одно. Одно другому не мешает. Ну и, соответственно, все, что к этому прилагается. Правильным должно быть не питание, правильным должен быть мужик, который на мангале вытворяет вот такие чудеса.
1: Саша сегодня получает подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
0: Партнер розыгрыша бренд обручальных колец «Вокруг пальца». Разный дизайн колец у мужа и жены. Легко. В пространстве «Вокруг пальца» вам расскажут всю правду об эволюции брака. Приходите за кольцами со смыслом. Санкт-Петербург, Восстание 25, ООО «Ринг Студио».
2: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня. Реклама на Радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радио.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38 61 10.
5: Чувство вкуса постоянно.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
4: Без возрастных ограничений.
0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.
5: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках, о фиктивных выплатах в честь Дня России. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. Правоохранители рассказали, где нельзя кататься на сап-бордах. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату в России. С 1 июня подать документы могут работающие родители двух и более детей, если семья признана нуждающейся. Закон вступил в силу с 1 января. Механизм позволяет вернуть 7,13% уплаченного НДФЛ, снижая налоговую нагрузку за прошлый год до 6%. Заявления принимаются до 1 октября лично в отделении Социального фонда России через МФЦ или на портале госуслуги, пишет РИА Новости. Получить выплату могут семьи с детьми до 18 лет или до 23 при очном обучении, при условии, что все члены семьи – граждане России, а заявитель – налоговый резидент без долгов по алиментам. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. В МВД предупредили о рассылках, о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте злоумышленники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов государственной власти. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. С инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий, пишет ТАСС. Пока в России режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. Кататься на сап-бордах можно не везде. Даже там, где разрешено купание, могут действовать отдельные ограничения. Как поясняют юристы, сап-борд обычно считают спортивным инвентарем и не требуют регистрации. Но после спуска на воду на них начинает действовать общее правило для маломерных судов. Знак «Купание запрещено» к сап-бордам напрямую не относится. Однако региональные власти могут отдельно запрещать использование любых плавсредств на определенных участках. По рекам плавать в целом разрешено, но нельзя заходить в закрытые зоны, создавать помехи судоходству и приближаться к причалам, мостам и местам массового купания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето.

0: 12+. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hood – умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО «АГ Nordstar Красноярск». ОГРН 102-840-400-200.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из экозамши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Лето, солнце и жара.
9: В Доброцен идти пора.
10: Нужно срочно закупаться.
8: Едем в Доброцен, ура!
10: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
9: Доброцен, значит, можно купить больше.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
0: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.
14: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Соцфонд начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату. Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Россияне назвали главные расходы на бытовой комфорт. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Соцфонд начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки распространяется на семьи с двумя и более детьми. Обратиться за пособием родители могут через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Для оформления семейной выплаты нужно подать заявление. Остальные сведения социальный фонд соберет и проверит самостоятельно. По действующим правилам, некоторые документы родители должны будут предоставить сами. Речь, в частности, идет о выданных за границей свидетельствах о рождении и браке или сведениях о доходах от силовых ведомств. На подачу заявления у родителей есть 4 месяца до 1 октября. Рассматриваться документы будут 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечислят в пределах 5 рабочих дней. Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Речь идет о маршруте Москва-Дубай. Время в пути составляет 6 часов. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Российские авиалинии в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действия неоднократно продлевались. При этом ограничения на полеты в Эмираты и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Россияне в среднем тратят 15 тысяч рублей в месяц на услуги и сервисы, которые позволяют отказаться от части повседневных задач, сэкономить время и снизить бытовую нагрузку. Об этом известием рассказали аналитики финансового маркетплейса Выберу.ру. Самой востребованной услугой стала доставка еды и продуктов. Ею ежемесячно пользуются 54% опрошенных, а 19% заказывают ее несколько раз в месяц. В среднем такие расходы составляют 6200 рублей в месяц, в крупных городах будет чуть больше 9000. На втором месте по популярности оказались платные подписки на цифровые сервисы, музыкальные платформы, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища. Подписки на маркетплейсы и сервисы с бесплатной доставкой ежемесячно оплачивают 38% участников исследования. В среднем такие расходы составляют 2,5 тысячи рублей в месяц. Часть респондентов призналась, что продолжает платить за сервисы, которыми пользуются редко, поскольку не хочет тратить время на их отключение. Еще одной востребованной категорией стали поездки на такси вместо общественного транспорта. Такой вариант регулярно выбирают 36% опрошенных, чтобы избежать пересадок, ожидания транспорта или поездок в метро.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках, о фиктивных выплатах в честь Дня России. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. Правоохранители рассказали, где нельзя кататься на сап-бордах. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату в России. С 1 июня подать документы могут работающие родители двух и более детей, если семья признана нуждающейся. Закон вступил в силу с 1 января. Механизмы позволяют вернуть 7,13% уплаченного НДФЛ, снижая налоговую нагрузку за прошлый год до 6%. Заявления принимаются до 1 октября лично в отделении Социального фонда России через МФЦ или на портале госуслуги, пишет РИА Новости. Получить выплату могут семьи с детьми до 18 лет или до 23 при очном обучении, при условии, что все члены семьи – граждане России, а заявитель – налоговый резидент без долгов по алиментам. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. В МВД предупредили о рассылках, о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте злоумышленники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифра, МВД, ФСБ и других органов государственной власти. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. С инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий, пишет ТАСС. Пока в России режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. Кататься на сап-бордах можно не везде. Даже там, где разрешено купание, могут действовать отдельные ограничения. Как поясняют юристы, сап-борд обычно считают спортивным инвентарем и не требуют регистрации. Но после спуска на воду на них начинает действовать общее правило для маломерных судов. Знак «купание запрещено» к сап-бордам напрямую не относится. Однако региональные власти могут отдельно запрещать использование любых плавсредств на определенных участках. По рекам плавать в целом разрешено, но нельзя заходить в закрытые зоны, создавать помехи судоходству и приближаться к причалам, мостам и местам массового купания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-37.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
9: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
12: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 5650-5-20-800-16.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8. Восьмерки.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
17: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Техноленд. ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
18: Ваня. Радио Ваня.
19: Кукла Маша, не плачь.

ты любишь на радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 32-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от Дарьяла на Жукова 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38-12-00.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
13: Ваня. Радио «Ваня».

0: Шутко, Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Соцфонд начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату. Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Россияне назвали главные расходы на бытовой комфорт. Здравствуйте, в студии «Радио «Ваня» Алексей Акопов. Соцфонд начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки распространяется на семьи с двумя и более детьми. Обратиться за пособием родители могут через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Для оформления семейной выплаты нужно подать заявление. Остальные сведения социальный фонд соберет и проверит самостоятельно. По действующим правилам, некоторые документы родители должны будут предоставить сами. Речь, в частности, идет о выданных за границей свидетельствах о рождении и браке или сведениях о доходах от силовых ведомств. На подачу заявления у родителей есть 4 месяца до 1 октября. Рассматриваться документы будут 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечислят в пределах 5 рабочих дней. Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Речь идет о маршруте Москва-Дубай. Время в пути составляет 6 часов. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Российские авиалинии в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действия неоднократно продлевались. При этом ограничения на полеты в Эмираты и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Россияне в среднем тратят 15 тысяч рублей в месяц на услуги и сервисы, которые позволяют отказаться от части повседневных задач, сэкономить время и снизить бытовую нагрузку. Об этом известием рассказали аналитики финансового маркетплейса Выберу.ру. Самой востребованной услугой стала доставка еды и продуктов. Ею ежемесячно пользуются 54% опрошенных, а 19% заказывают ее несколько раз в месяц. В среднем такие расходы составляют 6200 рублей в месяц, в крупных городах будет чуть больше 9000. На втором месте по популярности оказались платные подписки на цифровые сервисы, музыкальные платформы, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища. Подписки на маркетплейсы и сервисы с бесплатной доставкой ежемесячно оплачивают 38% участников исследования. В среднем такие расходы составляют 2,5 тысячи рублей в месяц. Часть респондентов призналась, что продолжает платить за сервисы, которыми пользуется редко, поскольку не хочет тратить время на их отключение. Еще одной востребованной категорией стали поездки на такси вместо общественного транспорта. Такой вариант регулярно выбирают 36% опрошенных, чтобы избежать пересадок, ожидания транспорта или поездок в метро.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Эль.
1: Верное решение.
0: Новый кроссовер Tenet T4L в антикор-сервис. Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно. Проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511. Три семерки.
7: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер

0: Ярких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама для слушателей старше 12 лет.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ваня! Радио Ваня!

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра. Ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2072. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
10: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
11: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
12: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на радио «Ваня».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
4: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В этом году оздоровительные лагеря посетят 6 миллионов детей. До конца года Минтранс намерен принять в Кабмине постановление о внесении изменений в правила дорожного движения о дорожном знаке для парковки многодетных семей. Съемки игрового фильма «Леопольд» по мотивам мультфильма «Приключения кота Леопольда» начнутся в России осенью. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В этом году оздоровительные лагеря посетят 6 миллионов детей, из которых 1 миллион 400 тысяч из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, говорится на сайте правительства. Отмечается, что всего в летний период будут работать 40 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в детских лагерях в 2026 году отдохнут более 228 тысяч детей, участников специальной военной операции, и почти 50 тысяч детей из воссоединенных субъектов. До конца этого года Минтранс намерен принять в Кабмине постановление о внесении изменений в правила дорожного движения о дорожном знаке для парковки многодетных семей. Об этом сообщил глава министерства Андрей Никитин в ходе заседания Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики. У нас готовится проект постановления о внесении изменений в ПДД о дорожном знаке для парковки многодетных семей, передает его слова ТАСС. Вместе с этим в Минтрансе работают над вопросом предоставления бесплатной парковки для двух машин тем семьям, в которых воспитываются более 4 детей. Ожидается, что изменения в методические рекомендации будут внесены до конца июня. И в завершении выпуска съемки игрового фильма «Леопольд» по мотивам мультфильма «Приключения кота Леопольда» начнутся в России осенью 2026 года, об этом сообщает ТАСС. В основу сюжета лягут рассказы Анатолия Резникова, создавшего и мультипликационного персонажа. Действия перенесут в наше время, большинство персонажей воплотят актеры, чьи имена пока не называют. По словам продюсера Андрея Липова, авторы хотят сохранить все, за что любят истории о коте Леопольде несколько поколений зрителей. А продюсер Максим Максимов добавил, что создатели готовят фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
9: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
11: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
12: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
13: 511-37.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
15: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
16: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
17: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
19: 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
20: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство и современных материалов. mobileslip.ru

0: радио «Фаня». Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: фильм. Итак, друзья, станем подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Как всегда, не заставил ждать себе телефонный звонок, что не может не радовать. Дозвонился к нам сегодня Александр. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, с наступлением вас вот теперь уже с самого настоящего лета в Петербурге, потому что вчера как-то был не очень.
1: Спасибо.
0: А вы уже спланировали свой летний отдых?
1: Планируем пока в процессе.
0: Все понятно. Но вернемся к игре. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Погоди, ты не ошибся. Тогда звони.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте, Володя, добрый вечер.
3: Здрасте, Лидия Сергеевна. Извините, что так поздно. Я к вам с приятелем знакомиться.
4: Пожалуйста.
2: Кто это? Кто этот Володя? И почему он к тебе, Лида, по ночам приятелей водит? Колоссально.
0: Итак, Александр, как же называлась эта картина?
1: «Зигзаг удачи».
5: Угадал!
0: «Зигзаг удачи». Именно так. Скажите, Александр, вы человек везущий по жизни?
1: Не знаю.
0: Не приходилось в лотерею выигрывать когда-нибудь?
1: Ну, 100 рублей только.
0: Ой, 100 рублей. В каком году?
1: В прошлом.
0: Ну, 100 рублей тоже, в общем-то, деньги. Вот если бы тогда, в 1968, но это зарплата, я так понимаю, месячная, да?
1: Да.
0: Вы вообще в курсе тогдашних цен? Что можно было купить на 10 тысяч рублей, вот которые выиграл главный герой в 1968 году?
1: Ну, судя по тому, что там коллега его сказал, много водки.
0: Ну, это понятно. Вообще, я думаю, наверное, можно было купить автомобиль «Волга» запросто или пару «Жигулей».
1: Пару квартир можно даже купить.
0: Не буду утверждать, но в кооператив точно можно было вступить запросто, я думаю. Наверное, даже не в один. Цветной телевизор стоил самый навороченный 680 рублей. Ну да, 10 тысяч – приличная сумма. Александр, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Ждем вас за подарком. Хорошего культпохода в кино и хорошего дня.
1: Спасибо большое.
0: Друзья, я напомню, партнер рубрики кинотеатра «Синема 5» «Удивляй по-новому», «Признавайся в любви», «Поздравляй близких» или «Делай предложение на большом экране». Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
5: Угадай фильм на радио Ваня. О боже, мама, мама, я схожу с ума.
6: Ее улыбка, мама, кругом голова.
5: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 июня, в Омске малооблачно. Утром возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
5: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
6: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-12-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
13: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
16: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя и поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
17: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
18: Платформы, рынок, технологии.
17: Монетизация.
18: Цены, процедуры, практические инсайты.
17: Нейросети на практике.
18: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
17: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
18: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
17: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
18: Без возрастных ограничений.
0: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и ровнее. Радио «Ваня».

0: 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Сегодня в Таиланде отмечается праздник День ананаса. Ну, скажете вы, где Таиланд, а где мы? Но ананас-то ведь сам по себе штука вкусная. Именно о них и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Ананас не является фруктом или ягодой. С точки зрения ботаники, ананас – это саплодия, то есть группа сросшихся плодов. Каждая чешуйка на поверхности ананаса – это отдельная ягода. Кстати, растет действительно в почве, а не на деревьях, как думают многие.
0: Четвертое место.
1: По одной из версий, название ананас происходит от индейского ана-ана, что означает «запах запахов».
0: Третье место.
1: Родина ананаса – Южная Америка. Местные племена выращивали ананас задолго до появления европейцев, а в Европу ананасы привез Христофор Колумб. Он попробовал этот фрукт на островах Гваделупа и Ямайка и назвал его отличным фруктом с изысканным вкусом.
0: Второе место.
1: В Европе ананас долгое время считался символом статуса и богатства. Его использовали как декоративное украшение стола, а в некоторых культурах он символизировал гостеприимство.
0: Первое место.
1: В Англию ананасы попали в конце 19 века, там их называли королевской сосной, а плод – сосновое яблоко из-за сходства с шишкой хвойных деревьев. В Россию ананасы попали в конце 18 века, поначалу их воспринимали как овощи, квасили, тушили и использовали в качестве гарнира к мясу, что, я думаю, тоже вкусно.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Радио

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Минстрой России подготовил приказ об увеличении на 6% норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие текущего года. С 1 июня в России вступил в силу новый свод правил, который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Дейтинг-приложения существенно изменили подход людей к знакомствам и отношениям. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минстрой России подготовил приказ об увеличении на 6% норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2026 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство планирует утвердить этот показатель на уровне 123 700 рублей. Также приказ утверждает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в регионах на третий квартал текущего года. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Норматив стоимости квадратного метра используется властями при расчете социальных выплат для граждан, предоставляемых на покупку, строительство жилья и переселение из аварийного фонда за счет средств федерального бюджета. С 1 июня 2026 года в России вступил в силу новый свод правил, который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Документ, подписанный главой МЧС Александром Куренковым, вносит существенные коррективы в условия размещения на парковках электрокаров, гибридов и машин с газобаллонным оборудованием. Теперь владельцам электромобилей и гибридов нельзя свободно заезжать на подземные паркинги жилых комплексов или гипермаркетов. Им предписано использовать специальные места, требования к которым стали строже. Противопожарные меры обязательны даже без зарядных станций. И в завершении выпуска. Дейтинг-приложения существенно изменили подход людей к знакомствам и отношениям, создав иллюзию бесконечного выбора партнеров. Об этом газете «Ру» рассказала психолог сервиса знакомств Татьяна Любина. Она отметила, что постоянный выбор и большое количество анкет нередко усиливают тревожность и эмоциональную нестабильность. Человек начинает воспринимать знакомство как бесконечную ленту возможностей. Это может приводить к поверхностному общению, быстрому разочарованию и страху принять неидеальное решение. В результате люди дольше остаются в неопределенности и избегают серьезной привязанности, пояснила психолог. По ее словам, также приложения повлияли на скорость развития общения. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Снеги!

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые. Настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Новый день наступил. Сегодня 2 июня, вторник. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня чуть позже интересную историю вам расскажу, как один парень пошел за хлебом и вдруг стал обладателем неожиданного богатства. Я к чему веду? К тому, что картина, которую хочу сегодня загадать, вместе с вами вспомнить, тоже о везении. Если кто-то не в курсе, я напомню правила. Они простые. Включу отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. А вот теперь давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Погоди, ты не ошибся. Тогда звони.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте, Володя, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Лидия Сергеевна. Извините, что так поздно. Я к вам с приятелем знакомиться.
4: Пожалуйста.
2: Кто это? Кто этот Володя? И почему он к тебе, Лида, по ночам приятелей водит? Колоссально.
1: Знаю, знаю, что вы знаете, как же называется этот фильм. Наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Счастливчику сегодня достанутся два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Жду ваших звонков.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511 37.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 38.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
10: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от «Дарьяла».

0: бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе в варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Но вот бывают такие ситуации, как говорится, то пусто, то густо. Вчера представлял вам пиратскую новинку, фильм под названием «Утес», а сегодня еще одна картина, которую можно отнести к разряду новинок, правда, она чуть постарше. Вышел фильм в 2025 году, и называется он «Человек, который рисовал деньги». О чем этот фильм? О человеке, который рисовал деньги. Да, вы правильно подумали, главный герой – фальшивомонетчик, и картина основана на реальных событиях. Фильм, кстати, французский. Там про одного польского инженера, извините, по фамилии Боярский, который сначала использовал свои инженерные навыки для подделки документов, удостоверяющих личность, а потом решил переключиться на купюры. Вы не поверите, но сейчас сохранившиеся фальшивки Боярский продают на аукционе как произведение искусства по 2-3 тысячи евро за купюру начала 50-х-60-х годов. Вот такая вот ирония судьбы. В общем, я лично во время просмотра не заскучал. Кино на вечер. Человек, который рисовал деньги. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет-привет всем, кто слушает радио Ваня. Лично я, когда собираюсь в магазин, предварительно составляю список. Ну или мне его присылает сообщением моя благоверная. Это очень удобно и есть гарантия, что ты ничего не забудешь. Но ведь не все поступают именно так. И вы знаете, такая забывчивость иногда может принести самое настоящее богатство. Так вот, один парень из Южной Каролины поехал за продуктами, набрал всякой всячины, но когда уже стал возвращаться, понял, что самое-то главное он забыл. А самое главное, ну вы понимаете, это, конечно, хлеб, он всему голова. Решил вернуться, докупил буханку хлеба, и тут по какому-то наитию совершенно случайно решил прихватить к ней лотерейный билет. Приехал домой, расцарапал защитный слой и обнаружил там сумму в 500 тысяч долларов. Представляете, как у него цифры-то, нолики-то забегали перед глазами. Но в конце концов убедился, что все правильно, именно 500 000. И сейчас-то он, конечно, свою удачу уже осознал. Ходит денно и ношно, думает, куда же потратить вожделенную сумму. Но вот сейчас, друзья мои, я думаю, не грех будет повторить эту банальную фразу. Ничего себе, за хлебушком сходил. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температур.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
8: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: ПАО «Магнит». ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
7: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Банкеты и свадьбы до 50 человек. Это к нам. В банкетный зал «Хинкальная точка вкуса» от Дарьяла на Жукова 72. Почувствуйте традиции кавказского гостеприимства в каждом блюде. Бронируйте ваш праздник прямо сейчас. 38 12 00.
10: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Мэри Гу откровенно рассказала о своем отношении к материнству и призналась, что пока не готова к рождению ребенка. Артистка объяснила, что сейчас сосредоточена на себе, карьере и личных амбициях, поэтому не уверена, что сможет дать ребенку то внимание, которого он заслуживает. По словам певицы, она осознает, насколько большая ответственность лежит на родителях и честно признается, что на данном этапе жизни ей страшно брать на себя такую роль. «Я не представляю, насколько тяжело воспитать человека. Ко мне немного страшно, потому что мне кажется, что я пока еще слишком зациклена на своем эго, на своих каких-то рабочих идеях, у меня есть амбиции, мне все еще хочется сделать что-то для себя. Мне кажется, что это пока что несовместимо», — поделилась артистка. Мэри Гу считает, что ребенок требует полной вовлеченности, а она пока не готова отказаться от собственных целей. По мнению певицы, у матерей все мысли должны быть исключительно о ребенке, а она пока к этому не готова. Ну что здесь сказать? Девушка молодая, и я думаю, со временем она созреет для материнства.
0: Звездный час.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Дэниел Рэдклифф рассказал о курьезной ситуации с маленьким сыном, которая произошла этой зимой. Пока в эфире шли трансляции зимних Олимпийских игр в Милане, актер вместе со своей возлюбленной Эрин Дарк и двухлетним на тот момент сыном Аароном смотрел соревнования. Когда наступила рекламная пауза, на экране появился ролик бродвейского спектакля «Каждая прекрасная вещь» с Рэдклиффом в главной роли. По словам актера, он оказался в непростом положении, потому что пока не знает, как объяснить маленькому ребенку, чем именно занимается на работе. И разговор на эту тему чуть было не состоялся сразу после того рекламного случая. Полицейских, пожарных, врачей, все это можно объяснить, но когда доходит до актерства, ты такой: «Да, мы рассказываем истории, ну знаешь, как в твоих книжках, как будто мы разыгрываем их». Он пока очень далек от понимания того, чем я занимаюсь, и я планирую держать его в неведении как можно дольше, добавил артист. Я представляю себе реакцию сынишки, когда он узнает, что его папа — Гарри Поттер.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 июня, в Омске без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 25. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 560-51-28-716.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Друзья мои, в данном случае немножко пожалел о том, что у нас не телевидение, поэтому придется вам поверить мне на слово. Прямо передо мной зеленеет и колосится шикарное огуречное растение. Но, к большому сожалению, завершилось реалити «Зеленый друг легкой посадки». Я напомню, что мои коллеги Варвара и Алексей в утреннем шоу «Батарейки» выращивали и, наконец-то, вырастили молодой и зеленый огурец. Спасибо огромное компании «Терравита». Настоящая живая земля и удобрения с биобактериями. Если бы не эти люди, вряд ли бы питомец появился на свет. Ну и, естественно, коллеги мои тоже приложили руку. Напомню еще раз с большим нескрываемым удовольствием сорт этого огурчика «Зеленый гномик F1». А как это все происходило, как это было, можно запросто посмотреть в нашем сообществе «Радио Ваня ВКонтакте». И вам от всей души желаю хорошего урожая.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето, солнце и жара!
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен! Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Сегодня в Таиланде отмечается праздник День ананаса. Ну, скажете вы, где Таиланд, а где мы? Но ананас-то ведь сам по себе штука вкусная. Именно о них и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Ананас не является фруктом или ягодой. С точки зрения ботаники, ананас – это саплодия, то есть группа сросшихся плодов. Каждая чешуйка на поверхности ананаса – это отдельная ягода. Кстати, растет действительно в почве, а не на деревьях, как думают многие.
0: Четвертое место.
1: По одной из версий, название ананас происходит от индейского ана-ана, что означает «запах запахов».
0: Третье место.
1: Родина ананаса – Южная Америка. Местные племена выращивали ананас задолго до появления европейцев, а в Европу ананасы привез Христофор Колумб. Он попробовал этот фрукт на островах Гваделупа и Ямайка и назвал его отличным фруктом с изысканным вкусом.
0: Второе место.
1: В Европе ананас долгое время считался символом статуса и богатства. Его использовали как декоративное украшение стола, а в некоторых культурах он символизировал гостеприимство.
0: Первое место.
1: В Англию ананасы попали в конце 19 века, там их называли королевской сосной, а плод – сосновое яблоко из-за сходства с шишкой хвойных деревьев. В Россию ананасы попали в конце 18 века, поначалу их воспринимали как овощи, квасили, тушили и использовали в качестве гарнира к мясу, что, я думаю, тоже вкусно.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Поначалу в очередной раз убедился, да, какие же все-таки коварные девушки. Потом, вдумавшись, понял, что девушки-то в данной ситуации ни при чем. Но вот смотрите, целых 42 семьи съехались на групповую свадьбу в одном из индийских городов, но массовый праздник так и не состоялся. А почему? Да потому что на свадьбе не было ни одной невесты, зато 42 жениха, которые напрасно протомились в ожидании. Девушки так и не пришли, да и не могли прийти. А думаете, почему? Да потому что это оказалось обыкновенным мошенничеством. Группа каких-то личностей, якобы организаторов свадеб, связывалась с семьями, в основном с бедными и проживающими в отдаленных районах, которым было трудно найти невест для своих сыновей. Людям обещали просто там 3 короба, даже показывали фотографии. Правда, все это были фотки случайных женщин, которые взяли в соцсетях. Каждое семейство платило, ну, не так, чтобы много, но по индийским-то меркам, наверное, достаточно. От 120 до 200 долларов. И за это рассчитывало получить и жену для одного из младших родственников, и организованный праздник. Когда собравшиеся поняли, что их надули, начался чуть ли не бунт, который пришлось усмирять полиции. Впрочем, они уже, полицейские я имею в виду, приступили к расследованию и нескольких подозреваемых уже задержали. В чем убедился лишний раз? В том, что знакомство в интернете, в соцсетях такое себе удовольствие, хотя исключения, безусловно, бывают. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и...

0: Реклама на радио Ваня.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Но вот бывают такие ситуации, как говорится, то пусто, то густо. Вчера представлял вам пиратскую новинку, фильм под названием «Утес», а сегодня еще одна картина, которую можно отнести к разряду новинок, правда, она чуть постарше. Вышел фильм в 2025 году, и называется он «Человек, который рисовал деньги». О чем этот фильм? О человеке, который рисовал деньги. Да, вы правильно подумали, главный герой – фальшивомонетчик, и картина основана на реальных событиях. Фильм, кстати, французский. Там про одного польского инженера, извините, по фамилии Боярский, который сначала использовал свои инженерные навыки для подделки документов, удостоверяющих личность, а потом решил переключиться на купюры. Вы не поверите, но сейчас сохранившиеся фальшивки Боярский продают на аукционе как произведение искусства по 2-3 тысячи евро за купюру начала 50-х-60-х годов. Вот такая вот ирония судьбы. В общем, я лично во время просмотра не заскучал. Кино на вечер. Человек, который рисовал деньги. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет-привет всем, кто слушает радио Ваня. Лично я, когда собираюсь в магазин, предварительно составляю список. Ну или мне его присылает сообщением моя благоверная. Это очень удобно и есть гарантия, что ты ничего не забудешь. Но ведь не все поступают именно так. И вы знаете, такая забывчивость иногда может принести самое настоящее богатство. Так вот, один парень из Южной Каролины поехал за продуктами, набрал всякой всячины, но когда уже стал возвращаться, понял, что самое-то главное он забыл. А самое главное, ну вы понимаете, это, конечно, хлеб, он всему голова. Решил вернуться, докупил буханку хлеба, и тут по какому-то наитию совершенно случайно решил прихватить к ней лотерейный билет. Приехал домой, расцарапал защитный слой и обнаружил там сумму в 500 тысяч долларов. Представляете, как у него цифры-то, нолики-то забегали перед глазами. Но в конце концов убедился, что все правильно, именно 500 000. Сейчас-то он, конечно, свою удачу уже осознал, ходит денно и ношно, думает, куда же потратить вожделенную сумму. Но вот сейчас, друзья мои, я думаю, не грех будет повторить эту банальную фразу. Ничего себе, за хлебушком сходил. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Душам на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Фаня ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио

Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будешь», а

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.